Хочу ездить в Bentley Coupe, если пляж, Малибу, если дом наверху. Утром я получил кружок, Равин записывал на лету. У него есть кошерный свек, я бросил все и к нему бегу.